0: second.
1: Hey, 1-5-0-6,
0: thank you. Clear to be a Luton Golf Arrival. Expect that is Zulu runway 16 left approach. Information Sierra, QNH 2987.
1: We copy information Sierra, QNH 2987, Golf Arrival, Zulu runway 16
0: left approach. All Nippon 806, Discernment 10, platform 150. Bohemia 608, contact Tokyo radar, 120-12.
2: 120-2,
0: Bohemia 608, good. ARPG 528, degree 02-250 knots, ORS, then descend via star to 10,000.
2: 250 ORS, then descend via star 10,000, ARPG 528.
0: Hong Kong Shadow F48, report passing altitude.
3: Passing for level 258, Hong Kong Shadow F48.
0: Thank you, Hong Kong Shadow F48, vehicle direct to Venus.
4: Descent
2: on the 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: Charlie from P14, you send the VF star to 9000.
1: Tokyo Pro Jabari Affiliate 3, it's leading level 289 at your name, 340.
2: Japan FM 36 Tokyo Pro, 16 left clear to your route as the golf arrival.
1: No, 16 left clear to your route as golf arrival, Japan FM 36.
3: Tokyo approach on form 7 leading terrible 245, you send 150 by left for
2: yeah, read 356, contact Tokyo Radar,
3: 1-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2
2: All Nippon 2178, Descent Maintain 12000.
4: Descent Maintain 12000, All Nippon 2178.
3: All Nippon 7-8-4, request to direct left for.
0: All Nippon 7-8-4, request to direct left for, cross left for at 11000, Descent Maintain 11000.
3: All left for 11000, and direct left for All Nippon 7.
0: All Nippon 7 impression 67, リクリアでレスポンです。4、レスポン、アクサイドボー150。
3: レスポン、アクサイドボー150、ダイレクトレスポン、オリポン7。
5: サンカプラゲージ、3、214、グラフトン、184、1150、2レベルバイグリッジ。We have information here for
2: 1-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9